0: Капитан Фран.
1: Сбило вам с галка, вулон, вулон. Вы смогли приобрести милу фел, сэра, вулон, гал, вестбери, стаун. Вам я милу фел, сэра,
2: Hey, back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on, and fill in. Hey,